нашел одного. Приятель говорит, это мрак. Ее козы, овцы дергаются. Пингвин стоит смирно, не сопротивляется, ловит кайф.